0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
1: 8 495 223.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным, быть с тобой.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся. Поехали!
1: Овен.
0: Сегодня твоя энергия бьет ключом, а гениальное озарение уже на подходе. Лови инсайты на лету.
1: Телец.
0: Твое терпение вот-вот окупится, счета пополнятся и тревоги рассеются сами собой.
1: Близнецы.
0: А тебе в этот день стоит помнить о том, что единственный способ обнаружить пределы возможного – уйти за эти пределы.
1: Рак.
0: Упрямство сейчас только навредит. Прояви мягкость, и любой шторм обойдет тебя стороной.
1: Лев.
0: А внутри тебя сегодня проснется мощный творец. Не бойся показаться эксцентричным.
1: Дева.
0: Время выдохнуть и разделить радость с теми, кто подставлял тебе плечо в самые темные времена.
1: Весы.
0: А тебя в этот день могут осознанно провоцировать на эмоции. Самая лучшая тактика – абсолютное спокойствие.
1: Скорпион.
0: Меньше пустых разговоров и долгих обсуждений. Пусть за тебя говорят твои результаты.
1: Стрелец.
0: Сегодня Вселенная посылает шанс открыть важные для тебя двери с минимальными усилиями. Лови момент.
1: Козерог.
0: Приостанови поток мыслей. Найди баланс между физической активностью и полным спокойствием.
1: Водолей.
0: Ты сейчас на пике. Загадывай то, что казалось невозможным. Космос тебя услышит.
1: Рыбы.
0: Доверься первому импульсу и зову своего сердца. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, меня зовут Андрей, я с города Калининграда. Ежедневно слушаю ваше радио PFM. Очень нравится из-за разнообразия музыки. Спасибо и творческих вам успехов.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: слушаешь. Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Украду тебя на пару минут.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Солнце – источник витамина D. Или нет? Английские ученые ставят под сомнение распространенное мнение о витамине D и солнечном свете. Давай разбираться. Свежие исследования показывают, многим людям даже солнечного лета недостаточно для восстановления здорового уровня витамина D. Английские ученые провели исследование, охватившее почти 300 жителей северной части Великобритании. И что ты думаешь? У многих участников исследования уровень витамина D зачастую оставался низким в течение всего года, и даже летнее солнце не приводило к его существенному повышению. Это наблюдение и стало самым интересным результатом исследования. Новость о том, что уровень витамина D не повышался в летние месяцы, противоречит распространенному мнению о том, что усиленного воздействия солнечного света летом достаточно для восстановления уровня витамина D до здоровых значений. Витамин D необходим организму, ведь его недостаток влияет в том числе на ослабление иммунитета. По мнению ученых, для жителей таких регионов, как Северная Англия, это означает, что одного лишь солнечного света может быть недостаточно, и необходимо искать более надежные способы поддержания здорового уровня витамина D на протяжении всего года. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости. На PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
2: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
1: Ой!
3: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся. Поехали!
1: Овен.
0: Сегодня твоя энергия бьет ключом, а гениальное озарение уже на подходе. Лови инсайты на лету.
1: Телец.
0: Твое терпение вот-вот окупится, счета пополнятся и тревоги рассеются сами собой.
1: Близнецы.
0: А тебе в этот день стоит помнить о том, что единственный способ обнаружить пределы возможного – уйти за эти пределы.
1: Рак.
0: Упрямство сейчас только навредит. Прояви мягкость, и любой шторм обойдет тебя стороной.
1: Лев.
0: А внутри тебя сегодня проснется мощный творец. Не бойся показаться эксцентричным.
1: Дева.
0: Время выдохнуть и разделить радость с теми, кто подставлял тебе плечо в самые темные времена.
1: Весы.
0: А тебя в этот день могут осознанно провоцировать на эмоции. Самая лучшая тактика – абсолютное спокойствие.
1: Скорпион.
0: Меньше пустых разговоров и долгих обсуждений. Пусть за тебя говорят твои результаты.
1: Стрелец.
0: Сегодня Вселенная посылает шанс открыть важные для тебя двери с минимальными усилиями. Лови момент.
1: Козерог.
0: Приостанови поток мыслей. Найди баланс между физической активностью и полным спокойствием.
1: Водолей.
0: Ты сейчас на пике. Загадывай то, что казалось невозможным. Космос тебя услышит.
1: Рыбы.
0: Доверься первому импульсу и зову своего сердца. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.
2: Гороскоп на PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Ты слушаешь радио
1: BFM.
0: Радио BFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на BFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
3: Век живи, век учись. В Румынии самый пожилой абитуриент подал документы в университет. Подробности в ближайшие пару минут. Мужчине 87, но учиться никогда не поздно. Абитуриент 1939 года рождения захотел попасть на факультет сельскохозяйственных наук на программу бакалавриата «Биология». Потенциальный студент подал документы в Университет естественных наук в румынском городе Яссы. 80-летнему абитуриенту, цитирую, «было бы жаль не поступить в университет, потому что учиться, по мнению мужчины, это лучше, чем просто лежать и спать». Абитуриент окончил среднюю школу почти 60 лет назад. Потом очень хотелось окончить колледж, но не сложилось. На вопрос о том, не смущает ли разница в возрасте с потенциальными однокурсниками, пенсионер отвечает, мол, нет. Готов с радостью посещать университет, если поступит. Пока на этом все. Больше историй и новостей в других выпусках. Слушай BFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на BFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечеринская, 48. Звоните 45 55 55.
5: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся. Поехали.
1: Овен.
0: Сегодня твоя энергия бьет ключом, а гениальное озарение уже на подходе. Лови инсайты на лету.
1: Телец.
0: Твое терпение вот-вот окупится, счета пополнятся и тревоги рассеются сами собой.
1: Близнецы.
0: А тебе в этот день стоит помнить о том, что единственный способ обнаружить пределы возможного – уйти за эти пределы.
1: Рак.
0: Упрямство сейчас только навредит. Прояви мягкость, и любой шторм обойдет тебя стороной.
1: Лев.
0: А внутри тебя сегодня проснется мощный творец. Не бойся показаться эксцентричным.
1: Дева.
0: Время выдохнуть и разделить радость с теми, кто подставлял тебе плечо в самые темные времена.
1: Весы.
0: А тебя в этот день могут осознанно провоцировать на эмоции. Самая лучшая тактика – абсолютное спокойствие.
1: Скорпион.
0: Меньше пустых разговоров и долгих обсуждений. Пусть за тебя говорят твои результаты.
1: Стрелец.
0: Сегодня Вселенная посылает шанс открыть важные для тебя двери с минимальными усилиями. Лови момент.
1: Козерог.
0: Приостанови поток мыслей. Найди баланс между физической активностью и полным спокойствием.
1: Водолей.
0: Ты сейчас на пике. Загадывай то, что казалось невозможным. Космос тебя услышит.
1: Рыбы.
0: Доверься первому импульсу и зову своего сердца. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь.

0: Это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Добрый день, меня зовут Светлана, я из Калининграда. Хочу поблагодарить вас за такую подборку песен. Вы прям заряжаете энергией на целый день, дарите хорошее настроение. Это просто очень здорово. И хочется передать огромный привет своей семье, которая далеко, что любим их и всегда ждем встречи с ними.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495.

0: Радио ФМ.
1: Наконец-то моя очередь.
2: Новости. Новости на ПФМ.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Говорят, без кота и жизнь не та. А балет? В интернете завирусились видео с котом, который во время выступления российской балетной труппы в Турции превратил кульминацию трагедии в кульминацию комедии. Кот появился на сцене в самый трагичный момент Ромео и Джульетты. Ромео уже выпил яд и без движения лежит в склепе рядом с Джульеттой. Казалось бы, нет повести печальнее на свете, но кот с сюжетом трагедии Уильяма Шекспира оказался незнаком. Пушистый стал играть с волосами лежащего Ромео, а потом и вообще кусаться. По словам артистов, зрители смеялись, а сами исполнители при этом старались прожить сцену до конца. Ранее была история, когда во время концерта классической музыки в Стамбуле кошка вышла на сцену, как только начали играть симфонию Бетховена. Музыканты продолжали выступать, словно все идет по плану. Правда, некоторые артисты не смогли сдержать улыбку. Зрители тоже оценили, некоторые стали смеяться и даже аплодировать. Кстати, тогда в Стамбуле пушистый гость появился на концерте уже не впервые. В 2020-м кошка тоже появлялась на сцене, когда выступал оркестр, и даже подходила к музыкантам. Гром намекала, что ее надо бы погладить. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой! С тобой Андрей Турецкий. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся. Поехали!
1: Овен.
0: Сегодня твоя энергия бьет ключом, а гениальное озарение уже на подходе. Лови инсайты на лету.
1: Телец.
0: Твое терпение вот-вот окупится, счета пополнятся и тревоги рассеются сами собой.
1: Близнецы.
0: А тебе в этот день стоит помнить о том, что единственный способ обнаружить пределы возможного – уйти за эти пределы.
1: Рак.
0: Упрямство сейчас только навредит. Прояви мягкость, и любой шторм обойдет тебя стороной.
1: Лев.
0: А внутри тебя сегодня проснется мощный творец. Не бойся показаться эксцентричным.
1: Дева.
0: Время выдохнуть и разделить радость с теми, кто подставлял тебе плечо в самые темные времена.
1: Весы.
0: А тебя в этот день могут осознанно провоцировать на эмоции. Самая лучшая тактика – абсолютное спокойствие.
1: Скорпион.
0: Меньше пустых разговоров и долгих обсуждений. Пусть за тебя говорят твои результаты.
1: Стрелец.
0: Сегодня Вселенная посылает шанс открыть важные для тебя двери с минимальными усилиями. Лови момент.
1: Козерог.
0: Приостанови поток мыслей. Найди баланс между физической активностью и полным спокойствием.
1: Водолей.
0: Ты сейчас на пике. Загадывай то, что казалось невозможным. Космос тебя услышит.
1: Рыбы.
0: Доверься первому импульсу и зову своего сердца. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой был Андрей Турецкий.
2: Гороскоп на PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: специалиста.
1: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFI.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 200.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ты – то, что ты смотришь. Многим женщинам, оказывается, симпатичны партнеры, которые выбирают комедии и историческое кино. Давай разбираться. Итак, 80% представительниц прекрасного пола, находясь в активном поиске в приложении для знакомств, хотя бы иногда, но обращают внимание на кино, указанное в анкете потенциального партнера. Среди мужчин уделяют внимание киновкусу потенциальной избранницы на 10% меньше. Это результаты исследования, которое провели российский онлайн-кинотеатр и российский сервис для знакомств. Более половины опрошенных уверены, совпадение вкусов – важный фактор, который стоит учитывать при выборе партнера. А вот четверть россиян, наоборот, считают различия, в данном случае, полезными. Это поможет узнавать что-то новое и расширять кругозор в отношениях. Среди режиссеров, которые у опрошенных россиян ассоциируются с хорошим киновкусом, Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Тебе никогда не говорили, что у тебя глаз-алмаз? На рыбалке, когда дома вешал картину, или в походе по грибы, неважно. Вот и мне не говорили. Но те, кто все-таки слышал эту фразу в свой адрес, должны знать, что это сокращенный вариант русской пословицы «свой глаз – алмаз, а чужой – стекло». Впервые эта мудрость была зафиксирована в книге «Пословицы русского народа», изданной в середине 19 века, за авторством Владимира Ивановича Даля. И означает она «свои глаза – лучшая проверка», что по смыслу близко с «не верь ушам, а верь глазам» и «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Но никак не с глазом-алмазом, ведь это похвала внимательности человека. По одной из версий, эта фраза связана с ювелирным делом, где работа с дорогими украшениями и инкрустированными драгоценными камнями требует особой сосредоточенности и внимательности от мастера. Кто бы мог подумать, что вот так просто с годами одна пословица сократилась и обрела совсем иной смысл. Никому не говори, но я сам в шоке.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова.

0: 11 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Приветствую, радио PFM, я Сергей, город Томск. Ваша музыка помогает мне весело проводить время и быстро заканчивать рабочий день. Благодарю вас за это, желаю вам процветания и всего самого хорошего.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Солнце – источник витамина D. Или нет? Английские ученые ставят под сомнение распространенное мнение о витамине D и солнечном свете. Давай разбираться. Свежие исследования показывают, многим людям даже солнечного лета недостаточно для восстановления здорового уровня витамина D. Английские ученые провели исследование, охватившее почти 300 жителей северной части Великобритании. И что ты думаешь? У многих участников исследования уровень витамина D зачастую оставался низким в течение всего года, и даже летнее солнце не приводило к его существенному повышению. Это наблюдение и стало самым интересным результатом исследования. Новость о том, что уровень витамина D не повышался в летние месяцы, противоречит распространенному мнению о том, что усиленного воздействия солнечного света летом достаточно для восстановления уровня витамина D до здоровых значений. Витамин D необходим организму, ведь его недостаток влияет в том числе на ослабление иммунитета. По мнению ученых, для жителей таких регионов, как Северная Англия, это означает, что одного лишь солнечного света может быть недостаточно, и необходимо искать более надежные способы поддержания здорового уровня витамина D на протяжении всего года. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня, мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе резчиком металла на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек, просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 60.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова.
2: Век живи, век учись. В Румынии самый пожилой абитуриент подал документы в университет. Подробности в ближайшие пару минут. Мужчине 87, но учиться никогда не поздно. Абитуриент 1939 года рождения захотел попасть на факультет сельскохозяйственных наук на программу бакалавриата «Биология». Потенциальный студент подал документы в Университет естественных наук в румынском городе Яссы. 80-летнему абитуриенту, цитирую, было бы жаль не поступить в университет, потому что учиться, по мнению мужчины, это лучше, чем просто лежать и спать. Абитуриент окончил среднюю школу почти 60 лет назад. Потом очень хотелось окончить колледж, но не сложилось. На вопрос о том, не смущает ли разница в возрасте с потенциальными однокурсниками, пенсионер отвечает, мол, нет. Готов с радостью посещать университет, если поступит. Пока на этом все. Больше историй и новостей в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
4: Понял. Едем в автолинию.
5: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
7: Ее точно слушают.
8: Реклама
9: на радио PFM.
10: Телефон рекламной службы в Тамбове.
11: 644-99-1.
10: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Русский город в Китае. Звучит как что-то нафантазированное, а он есть. Транссибирская железнодорожная магистраль. Проект, запущенный Российской империей. В рамках этого грандиозного мероприятия на территории Китая была построена железнодорожная станция, а в 1898 году русские объявили поселение вокруг нее городом. Сейчас это один из самых необычных мегаполисов на планете. Город Харбин, где живут более 10 миллионов человек, называют «Восточной Москвой». И не просто так. Изначально Харбин был разделен на две части железной дорогой. Восточную облюбовали выходцы из Российской империи. Там до сих пор сохранилось много зданий в стилях Ренессанс и Модерн. В западной части жили китайские предприниматели. Они решили скопировать стиль соседей, но добавили что-то и от Поднебесной. Теперь исторический центр Харбина – это безумное сочетание русской, европейской и китайской архитектуры. А еще там есть улица, которая очень сильно напоминает Московский Арбат. Часто на улицах Харбина можно встретить вывески с надписями «Основано в 1900-х». При этом над магазинами и лавками вместе с китайскими иероглифами соседствуют и названия на русском языке. Многие сохранились еще со времен подданных Российской империи. У города своя необычная кулинарная культура. С китайским меню соседствуют блюда по, внимание, старорусским рецептам. Квас, колбаса, пельмени, борщ и советский традиционный сливочный пломбир. Говорят, китайцы даже в 20-градусный мороз выстраиваются за ним в очередь. Достопримечательности. Парк Сталина, проспект Гоголя, собор Святой Софии, построен в 1907 году, храм Покрова Пресвятой Богородицы и другие. С 1963-го в Харбине каждую зиму проводят фестиваль снега и льда. Делают огромные ледяные фигуры, в которых так или иначе улавливаются русские мотивы. Один из первых кинотеатров в Китае, музыкальные школы, балетная труппа. Все это дело рук русских в Харбине. Как рассказывают туристы, в том числе китайцы, путешествующие по родной стране, русский язык и русская культура в Харбине не только на магазинных вывесках.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: 13 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Говорят, без кота и жизнь не та. А балет? В интернете завирусились видео с котом, который во время выступления российской балетной труппы в Турции превратил кульминацию трагедии в кульминацию комедии. Кот появился на сцене в самый трагичный момент Ромео и Джульетты. Ромео уже выпил яд и без движения лежит в склепе рядом с Джульеттой. Казалось бы, нет повести печальнее на свете, но кот с сюжетом трагедии Уильяма Шекспира оказался незнаком. Пушистый стал играть с волосами лежащего Ромео, а потом и вообще кусаться. По словам артистов, зрители смеялись, а сами исполнители при этом старались прожить сцену до конца. Ранее была история, когда во время концерта классической музыки в Стамбуле кошка вышла на сцену, как только начали играть симфонию Бетховена. Музыканты продолжали выступать, словно все идет по плану. Правда, некоторые артисты не смогли сдержать улыбку. Зрители тоже оценили, некоторые стали смеяться и даже аплодировать. Кстати, тогда в Стамбуле пушистый гость появился на концерте уже не впервые. В 2020-м кошка тоже появлялась на сцене, когда выступал оркестр, и даже подходила к музыкантам. Громко намекала, что ее надо бы погладить. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама. На PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама.
1: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644 99 и 1.
4: 644 99 и 1.

0: Волна турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Виртуальная реальность. Технология, которая удивляет. Отцом виртуальной реальности принято считать американского режиссера Мортона Хейлига. В 1962 году он создал устройство, благодаря которому можно было почувствовать себя за рулем мотоцикла, просто сидя в кресле. Голова виртуального байкера помещалась в специальный короб, оснащенный дисплеем, вентиляторами, генераторами запахов и стереозвуковой системой. Кресло тоже было непростое. В нужный момент оно начинало вибрировать. Сенсорама. Так создатель назвал свою машину. Смысл работы простой. Хейлиг подготовил видеозапись с реальной поездкой на мотоцикле. Когда сенсорама начинала работать, пользователь просто смотрел видео. Кресло под ним в это время дрожало, вентиляторы имитировали ветер, а звуковая система, ну ты понял. Изобретатель запатентовал свою машину, зарегистрировал частную компанию, снял рекламный ролик, написал статью в профильное издание и... ничего. Мир тогда еще не был готов к виртуальной реальности. Никто не захотел вкладываться в сенсораму, мол, дорого и бесперспективно. Но начало было положено. Первый шлем виртуальной реальности был создан в 1967 году ученым-информатиком Айвеном Сазерлендом. Его изобретение работало уже от компьютера. Когда пользователь вращал головой, гарнитура адаптировала под него ракурс отображения фигуры. Конструкция была громоздкая и настолько тяжелая, что ее приходилось подвешивать к потолку, за что изобретение прозвали «Дамоклов меч». Осмотреть в таком шлеме предлагалось на каркасные модели. Это цифровые скелеты объектов. Компьютерная графика была далека от современной. В 1977 году создали симулятор прогулки по городу. Исследователи считают это первой реализацией настоящей виртуальной реальности. А сам термин «виртуальная реальность» появился только в 1989 году. Его автор – ученый Джарон Ланье. VR так и оставался бы сферой интереса ученых, если бы в начале 90-х на технологию не обратили внимания создатели видеоигр. И так или иначе, с того момента с переменным успехом они развивали виртуальную реальность. В последние годы развитием VR занимаются все. Сейчас ведутся разработки костюмов, которые позволят пользователям буквально переноситься в параллельные миры. Технологию используют и в медицине. А начиналось все с большой коробки на голове. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Катя, блин!
1: А сейчас не музыкальная пауза.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ты – то, что ты смотришь. Многим женщинам, оказывается, симпатичны партнеры, которые выбирают комедии и историческое кино. Давай разбираться. Итак, 80% представительниц прекрасного пола, находясь в активном поиске в приложении для знакомств, хотя бы иногда, но обращают внимание на кино, указанное в анкете потенциального партнера. Среди мужчин уделяют внимание киновкусу потенциальной избранницы на 10% меньше. Это результаты исследования, которое провели российский онлайн-кинотеатр и российский сервис для знакомств. Более половины опрошенных уверены, совпадение вкусов – важный фактор, который стоит учитывать при выборе партнера. А вот четверть россиян, наоборот, считают различия, в данном случае, полезными. Это поможет узнавать что-то новое и расширять кругозор в отношениях. Среди режиссеров, которые у опрошенных россиян ассоциируются с хорошим киновкусом, Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Агент, задание. Найти 100% оригинальное масло.
3: Задание принято. Выезжаю в центр масел. Там точно без подделок.
4: Масла от официальных поставщиков. Широкий ассортимент для любого автомобиля. Центр масел. Мичуринская, 48. Мичуринская, 136/3. Пролетарская, 2Z. Телефон 45-55-55.
5: Ее точно слушают. Реклама
6: на радио BFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
7: 644-99-1.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Тут на днях я попросил начальника повысить мне зарплату. И знаешь, что он мне ответил? Губа не дура. Чем закончился наш разговор, я тебе не скажу. Но, как ты понимаешь, я не удержался и позанудствовал. Выражение, может, и грубоватое, но активно используется еще с 19 века и полностью звучит вот так. Губа не дура, язык не лопатка, знает, что горько, а что сладко. И адресуется оно человеку, который выбирает для себя самое лучшее и выгодное. Пример с той же работой. Коллективу предлагают распределить, кто когда хочет уйти в отпуск, а ты самый первый кричишь, что будешь отдыхать летом. Думаю, со значением все понятно. Только попробовав блюдо на вкус, мы можем определить, насколько оно вкусное. Выражение означает, что человек достаточно осведомлен о том, что для него действительно хорошо. Сейчас же сокращенную версию фразы «губа не дура» мы чаще всего слышим по отношению к человеку, который не просто хочет что-то лучшее для себя, он желает что-то, что не заслужил. Но это не имеет никакого отношения к моей зарплате.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ВИЧ сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.
4: Я хочу, чтобы на нас...

0: слушаем слушателей.
1: Привет, ПФМ. Меня зовут Лиза, я из Калининграда. Ваша станция – мой личный саундтрек. Любимые треки идеально ложатся на любой момент дня, а ведущие будто знают, что именно сейчас хочется услышать. С ПФМ даже рутинные дела становятся интереснее, а настроение лучше. Передаю привет всей команде. Спасибо, что делаете каждый день чуточку счастливее.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Солнце – источник витамина D. Или нет? Английские ученые ставят под сомнение распространенное мнение о витамине D и солнечном свете. Давай разбираться. Свежие исследования показывают, многим людям даже солнечного лета недостаточно для восстановления здорового уровня витамина D. Английские ученые провели исследование, охватившее почти 300 жителей северной части Великобритании. И что ты думаешь? У многих участников исследования уровень витамина D зачастую оставался низким в течение всего года, и даже летнее солнце не приводило к его существенному повышению. Это наблюдение и стало самым интересным результатом исследования. Новость о том, что уровень витамина D не повышался в летние месяцы, противоречит распространенному мнению о том, что усиленного воздействия солнечного света летом достаточно для восстановления уровня витамина D до здоровых значений. Витамин D необходим организму, ведь его недостаток влияет в том числе на ослабление иммунитета. По мнению ученых, для жителей таких регионов, как Северная Англия, это означает, что одного лишь солнечного света может быть недостаточно, и необходимо искать более надежные способы поддержания здорового уровня витамина D на протяжении всего года. Пока. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи ФМ.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Радио BFM. BFM. Реклама на BFM.
1: Ура! Ребята и взрослые, в Тамбове начинает свою работу театральный дворик. Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе. Встречаемся на площадке Тамбов театра. Утром спектакли для больших и маленьких. Солнечная атмосфера, призы и подарки. Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
4: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова.
2: Век живи, век учись. В Румынии самый пожилой абитуриент подал документы в университет. Подробности в ближайшие пару минут. Мужчине 87, но учиться никогда не поздно. Абитуриент 1939 года рождения захотел попасть на факультет сельскохозяйственных наук на программу бакалавриата «Биология». Потенциальный студент подал документы в Университет естественных наук в румынском городе Яссы. 80-летнему абитуриенту, цитирую, «было бы жаль не поступить в университет, потому что учиться, по мнению мужчины, это лучше, чем просто лежать и спать». Абитуриент окончил среднюю школу почти 60 лет назад. Потом очень хотелось окончить колледж, но не сложилось. На вопрос о том, не смущает ли разница в возрасте с потенциальными однокурсниками, пенсионер отвечает, мол, нет. Готов с радостью посещать университет, если поступит. Пока на этом все. Больше историй и новостей в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Фабрика грез или Голливуд? Место далекое и окутанное какой-то особой магической загадочностью. Но к нам оно намного ближе, чем кажется. Начало 20 века. В это открытое ко всему новому время в Лос-Анджелес приезжают выходцы из Российской империи, которые создают киностудии, в итоге подарившие миру огромное количество картин, ставших классикой. Николас и Джозеф Шенки. Изначально Николай и Иосиф Шенкеры из Рыбинска. Джозеф стал президентом корпорации 20 век Fox, знакомое название, и одним из основателей Американской киноакадемии, которая Оскары выдает. Николас стал президентом кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, это где лев рычит на заставке. Основал эту компанию Луис Майер из Минска, он же автор идеи создания киноакадемии. В 1918 году братья Уорнеры, пионеры цветного и звукового кино, открыли киностудию Warner Brothers. Картина «Певец джаза», их производство, была одним из первых фильмов с диалогами. Актеры, гримеры, операторы, композиторы, множество выходцев из Российской империи привезли русский культурный код за океан и вложили его в основу мирового кинематографа. Именно поэтому многие находят сходство в классическом голливудском и советском кино. Французский модельер и живой символ эпохи Коко Шанель, в 30-х годах прошлого столетия поработавшая над тремя голливудскими картинами, была окружена выходцами из Российской империи. Она работала с русскими вышивальщицами. Управляющим модного дома Шанель был граф Сергей Кутузов. Цитирую мадмуазель Шанель. «Я была очарована русскими. Их вечное «все мое, это твое» просто опьяняет». Поддерживала Шанель и «Русские сезоны» — серию гастролей русской оперы и балета по Европе и Америке, которые организовывал Сергей Дягилев. Его деятельность в начале 20 века породила мировую моду на русскую культуру и привела к открытию русскими артистами балета школ в США, тем самым значительно повлияв на развитие этого вида искусства в Америке. Получается, во многих зарубежных трендах, которые мы якобы копируем сегодня, изначально заложен русский культурный код. По данным переписи 2010-го, доля русскоязычного населения в районе Вест-Голливуд 13,5%. Но думают и чувствуют по-русски там гораздо больше людей.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Ура! Ребята и взрослые! В Тамбове начинает свою работу театральный дворик! Спектакли и мастер-классы на свежем воздухе! Встречаемся на площадке Тамбов театра! Утром спектакли для больших и маленьких, солнечная атмосфера, призы и подарки! Увидимся с вами, Интернациональная 15. Подробности и билеты в кассах театра 0+.
4: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, Пи-ФМ! Хочу передать привет из Бийска и всем своим друзьям и родным. Но мне другие радио не нравятся от слова совсем. Только ваше. У вас самое идеальное радио.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Говорят, без кота и жизнь не та. А балет? В интернете завирусились видео с котом, который во время выступления российской балетной труппы в Турции превратил кульминацию трагедии в кульминацию комедии. Кот появился на сцене в самый трагичный момент Ромео и Джульетты. Ромео уже выпил яд и без движения лежит в склепе рядом с Джульеттой. Казалось бы, нет повести печальнее на свете, но кот с сюжетом трагедии Уильяма Шекспира оказался незнаком. Пушистый стал играть с волосами лежащего Ромео, а потом и вообще кусаться. По словам артистов, зрители смеялись, а сами исполнители при этом старались прожить сцену до конца. Ранее была история, когда во время концерта классической музыки в Стамбуле кошка вышла на сцену, как только начали играть симфонию Бетховена. Музыканты продолжали выступать, словно все идет по плану. Правда, некоторые артисты не смогли сдержать улыбку. Зрители тоже оценили, некоторые стали смеяться и даже аплодировать. Кстати, тогда в Стамбуле пушистый гость появился на концерте уже не впервые. В 2020-м кошка тоже появлялась на сцене, когда выступал оркестр, и даже подходила к музыкантам. Громко намекала, что ее надо бы погладить. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Там качали.

0: Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
4: Так, удочки взял, мангал взял, надувной батут для детей взял.
5: А то, что машина при торможении скрипит, как старый батут, ты проверил?
4: Ой!
6: Автосервис «Автолиния». Полная диагностика перед поездкой. Быстрое устранение неисправностей. Большинство автозапчастей в наличии. Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42/2.
7: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса, 103 и Советская, 39. Мебель «Эстет». Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
9: Телефон рекламной службы в Тамбове.
8: 644-99-1.
9: 644-99-1.

кисточка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Как Дэнди лондонский одет. Наверное, знакомое выражение. А кто такой этот Дэнди? Или, правильнее сказать, кто такие? У историков нет однозначного мнения насчет возникновения самого слова «дэнди». По одной из версий, оно появилось в первой половине 19 века в Великобритании. И перевести его можно как «гуляка». Отцом-основателем этого течения принято считать Джорджа Брамела, законодателя моды и английского светского льва. Брамел обладал изысканным и минималистичным вкусом в одежде. Безупречный внешний вид он сочетал с холодным характером. Идеальная вечеринка первого дэнди. Он приезжает на бал, покоряет всех присутствующих своей безэмоциональностью и даже надменностью. Как только он понимает, что желаемый эффект достигнут, покидает мероприятие по-английски. Такое поведение сделало его самой настоящей звездой высшего общества. Дамы влюблялись, а мужчины хотели быть похожими. Чего и говорить, сам принц Уэльский был в восторге от Брамела. Неудивительно, что со временем у первого дэнди начали появляться подражатели. Нужно было одеваться дорого, но не вызывающе. Всегда говорить спокойно и уверенно. Ничему не удивляться и ничем не восхищаться. Разбираться в музыкальных и литературных тенденциях, а также грациозно держаться в седле. И регулярно посещать светские мероприятия. Как только эффект произведен, сразу уезжать. Сам дэнди был подтянут, а кожа, ногти и волосы его ухожены. В течение дня дэнди меняли по 3 костюма. Утренняя прогулка, обед и вечерний выезд в театр или на бал. На одних перчатках можно было разориться. На каждый день недели у дэнди их было по несколько пар. Философия дэнди была популярна и в России. Модники империи позволяли себе чуть более вызывающий стиль в одежде. Это отражалось в количестве используемых аксессуаров. А еще носили шубы. А как иначе русской холодной зимой? Путешествующих европейцев поражала стоимость такого элемента гардероба и его сложность. Вот как описывал увиденное французский поэт Теофиль Готье.
1: Уметь носить шубу – целое искусство, этому сразу не научишься. Незаметным движением она вскидывается за спину, рука продевается в рукав, а сама шуба запахивается вокруг тела.
0: Такие дела. С тобой был Андрей Турецкий.
2: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ты – то, что ты смотришь. Многим женщинам, оказывается, симпатичны партнеры, которые выбирают комедии и историческое кино. Давай разбираться. Итак, 80% представительниц прекрасного пола, находясь в активном поиске в приложении для знакомств, хотя бы иногда, но обращают внимание на кино, указанное в анкете потенциального партнера. Среди мужчин уделяют внимание киновкусу потенциальной избранницы на 10% меньше. Это результаты исследования, которое провели российский онлайн-кинотеатр и российский сервис для знакомств. Более половины опрошенных уверены, совпадение вкусов – важный фактор, который стоит учитывать при выборе партнера. А вот четверть россиян, наоборот, считают различия, в данном случае, полезными. Это поможет узнавать что-то новое и расширять кругозор в отношениях. Среди режиссеров, которые у опрошенных россиян ассоциируются с хорошим киновкусом, Квентин Тарантино, Эльдар Рязанов, Гай Ричи, Леонид Гайдай, Андрей Тарковский и Стивен Спилберг. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Купили запчасти в интернете, а получили подделку? Возврат оказался настоящим квестом, а о гарантии можно забыть? Не играйте в рулетку. Магазин «Автолиния». Работаем напрямую с производителями. Только оригинальные запчасти, честная заводская гарантия и профессиональные консультации. Ждем вас. Вечуринская, 48. Звоните 45 55 55.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
1: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Все мы любим вкусно поесть. Особенно пельмени навернуть за футболом или каким-нибудь кино после тяжелого трудового рабочего дня. Или во время, за завтраком, обедом и ужином, неважно. Я думаю, ты уже понял, о чем сейчас пойдет речь. Удивительная штука, но слово «пельмень» не является русским. Считается, что оно пришло к нам из удмуртского. В этом языке есть слово «пельнянь». Часть «пель» означает «ухо», а «нянь» — «хлеб», то есть «хлебное ухо». Со временем пельнянь обрусел и стал пельменем. Исследователи считают, что это блюдо попало к нам из Китая в период с 13 по 15 век. Я думаю, ты в курсе, что у любимого блюда российских холостяков есть аналоги и в других странах. В Грузии – хинкали, в Армении – бараки, в Италии – равиоли, а в азиатских странах – манты. Ну, конечно же, пельмени со сметаной, кетчупом, соевым соусом, жареные или вареные – самые вкусные.
0: Сила слова.
1: Желаю тебе всегда здорового аппетита. Помни, русский язык – наше главное богатство.
0: Сила слова. На ТСМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой» ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: Шеф, на улице жара, я без антифриза, кондиционер еле дышит. Проверь меня, а?
3: Понял. Едем в автолинию.
4: Летняя жара – серьезное испытание для автомобиля. Проверьте систему охлаждения, кондиционер и технические жидкости. Автосервис «Автолиния». Звоните 48 48 48. Приезжайте. Никифоровская, 42-2.
5: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
1: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку, и папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку, и дедушка мой ездил, он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка, и картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь,
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.
2: The jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21:00 на телеканале «Продвижение». Категория

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама. На PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Крепкий орешек – просто мальчишка по сравнению с ним. А Робокоп завидует его мужественности. Он не супергерой, он просто русский милиционер. Детективный сериал «Команда Че». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио.

0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Так давай

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Наши глаза зажегся город.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: пацаны.
1: Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: два часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.